Без хозяйского глазу нельзя. Народ ненадежный. Ха-ха-ха-ха-ха! Что, пересмеивайтесь?

0: Теперь все. Прощай, Зиновий. Женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так.

0: отворите, тогда скажу.
1: Ну, что тебе?
0: Пришел к вам книжку попросить.
1: Какую книжку?
0: Почитать.
1: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

и всякого газка, кого я выбрал, у невестки на зима, эй, люди, эй! Хочу кричать, я здесь хозяин, люди, сюда, вора поймал!

0: на гайку. Ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Игра, а йо, это самое. Одно слово, а йо.
0: С вами будешь быть хозяин, или помог. Сам, Катерина, Катерина.

0: скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Пала яду. Сдохнет старик от крестиной отравы.

0: Лёшан, Сергей!
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо.
2: Тебе опять мерещится?
0: Нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрьев день.
0: Прячься.

0: насколько мне известно, это муж твой. Поясов мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда сомневаюсь.
0: Смотри,

пить. А почему нечего пить? Потому что денег нет. Только у меня такая, а у другого бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был помнишь, а теперь может водки купаться. Почему не меня, а Сергея? Уже

желаю выпить. Погреб здесь, а хозяйка часто стоит около погреба и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит. Посмотрю и я, какие там, наверное, жрёшь.

девица подлая, а меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства. Венчаться я ей припомню, как без начальства.

0: Санька, что такое?
1: Сапог сорвать, ну, там синяк.
0: Не может быть!
1: Ты страшно!
0: Верно, сломан!
2: Солнце в небе!
0: Тише!

0: пригласили, побрезговали. А вот мы сами пришли, тельце вышло одно. Да, гостей-то сколько, вина небось много выпито. Да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, тяните, тяните,
0: давай, завязывай, живо!
2: Пусти! Сволочь!